0: тарифы на водоснабжение и канализацию. Решение НАРЭ было опубликовано в официальном мониторе. Таким образом, для бытовых потребителей кубометр питьевой воды подорожал приблизительно на 8%. То есть с 12 леев 99 банов до 14 леев 3 банов. А тариф на канализацию вырос с 5 леев 63 банов до 6 леев 63 банов за кубометр, то есть рост составил 20%. В совокупности обе услуги теперь обходятся в 20 леев 66 банов за кубометр вместо прежних 18 леев 62 банов. Во всех крупных городах Италии объявлен наивысший красный уровень опасности из-за жары. То есть страна объявила во всех 27 крупнейших городах от Триеста на севере до Палермо на юге наивысший уровень метеопредупреждения из-за жары. Впервые в этом году все 27 городов, за которыми следит система мониторинга жары Министерства здравоохранения, переведены в режим максимальной готовности. И о погоде. 7 августа переменная облачность. Ветер северо-западный слабый. На севере кратковременные дожди. Температура воздуха по сравнению составит плюс 31, плюс 36 градусов. Ночью плюс 18, плюс 23 градуса. В Кишиневе днем плюс 34, ночью плюс 21. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Лингаїни Мата.

0: Moldova Promo. Odihna dulce mult aduce, drumuri lungi și relaxare, uși deschise, evenimente și oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова», в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В Молдове ожидаются ливни с грозами и градом. В Кишинев на форум диаспоры съехались десятки молдаванцев всего мира. Под девизом «Где бы мы ни были, Молдова нас объединяет». Повышение зарплат бюджетникам с 1 сентября откладывается. В Паланке подтверждена вспышка африканской чумы свиней. ЕС утвердил новые санкции против Российской Федерации в ответ на массированные удары по Украине. Подробности в выпуске. В Молдове ожидаются ливни с грозами и градом. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень атмосферной нестабильности в связи с ожидаемыми грозами. Предупреждение действует с 9:30 утра 7 августа до 5 утра 8 августа. Согласно прогнозу, в ряде районов страны ожидаются грозы, местами сильные ливни с количеством осадков до 25 литров на квадратный метр, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Жители призывают во время грозы не находиться под деревьями и вблизи неустойчивых конструкций, а также учитывать погодные условия при планировании поездок. В Кишинев на форум диаспоры съехались десятки молдаван со всего мира под девизом «Где бы мы ни были, Молдова нас объединяет». На форуме президент Майя Санду призвала граждан диаспоры задуматься о возвращении на родину и внесении вклада в развитие страны. Глава государства отметила, что в августе населенные пункты становятся многолюдными из-за временного возвращения граждан, выехавших за границу, и заявила, что важно сделать это присутствие постоянным. Также глава государства говорила о роли диаспоры в процессе вступления Молдовы в Европейский Союз. Она отметила, что страна быстро продвигается по этому пути, но поддержка граждан стран-членов ЕС не менее важна. Майя Санду предложила разработать к концу года планы для каждого государства-члена Европейского Союза, посредством которых посольства и община молдаван за рубежом будут продвигать имидж Молдовы. Кроме того, спикер парламента Игорь Гросу призвал граждан, проживающих за рубежом, продолжать продвигать имидж страны за границей и поддерживать процесс европейской интеграции. Игорь Гросу отметил, что молдаване, проживающие в других странах, играют важную роль в отношениях с обществами принимающих стран, представляя своего рода народную дипломатию. По словам спикера парламента, опыт и интеграция молдаван в таких странах, как Италия, Германия, Ирландия или Чехия, способствуют укреплению имиджа Молдовы в Европе. Однако он подчеркнул, что необходимы постоянные усилия для поддержания внимания и внешних партнеров к европейскому пути страны. Повышение зарплат бюджетникам с 1 сентября откладывается. Введение новой системы оплаты труда в бюджетном секторе откладывается на неопределенный срок. Накануне президент Майя Санду на журнал ТВ заявила, что повышение зарплат переносится из-за пересмотра налоговой политики, которую представил премьер-министр Василий Тофан. Новая налоговая реформа и закон о новой системе оплаты труда взаимосвязаны, поэтому властям необходимо заново оценить финансовые возможности и привести оба документа в соответствие. Не думаю, что это удастся сделать к 1 сентября, потому что уже август. Только сейчас прояснилась ситуация с налоговой политикой, и правительству предстоит оценить, какие доходы будут получены благодаря этой реформе и как эти доходы соотносятся с расходами, предусмотренными законом о заработной плате. Возможно, что правительство еще внесет поправки в проект закона о заработной плате, чтобы привести их в соответствие. Необходимо, чтобы показатели в обоих проектах совпадали, сказала Майя Санду. Президент заверила, что обеих обещанное повышение зарплат состоится как можно скорее. Десятки чиновников совмещают по несколько оплачиваемых должностей в госкомпаниях. Как показало расследование Europa Libera, 60 сотрудников агентства публичной собственности сейчас занимают 219 должностей в государственных предприятиях и акционерных обществах, то есть в среднем более 3,6 должностей на человека. В некоторых случаях вознаграждения, получаемые за эту работу, превышают их годовую зарплату в агентстве, сообщает Europa Libera. Расследование также показало, что в 42 из 81 компании, находящейся в управлении агентства публичной собственности, сотрудники агентства одновременно входят как в органы управления, так и в органы контроля. В 16 случаях председатели обоих органов являются сотрудниками одного и того же учреждения. Похожая ситуация наблюдается в Министерстве экономики, где 68 сотрудников в среднем занимают по 2 должности в государственных компаниях, а некоторые до 6 должностей. В агентстве публичной собственности заявляют, что совмещение нескольких должностей является законным, если чиновники исполняют свои служебные обязанности и декларируют возможные конфликты интересов. Тем временем правительство анонсировало реформу, согласно которой один чиновник сможет представлять государство только в одном совете и не более 2 сроков подряд. Кроме того, планируется установить предельный размер вознаграждений за такую деятельность. Производители зерновых и масличных культур отвергают предложение Министерства финансов о повышении ставки НДС с 8 до 12% и требуют незамедлительной встречи с министром Викторией Белоус. Организация предупреждает, что повышение НДС на 50% может стать последней каплей, которая приведет к массовому банкротству мелких и средних фермерских хозяйств или расширению теневой экономики в секторе. Они говорят, что с марта цены на дистопливо выросли на 70%. С мая стоимость удобрений увеличилась на 35-40%. А цены на пшеницу упали на 50-60 банов за килограмм, цены на рапс обвалились почти на 1 лей за килограмм, причем снижение продолжается на фоне давления, оказываемого ситуацией на украинском рынке. Расчеты, проведенные фермерами из разных районов, показывают, что повышение НДС до 12% добавит налоговую нагрузку примерно в 500 леев с гектара, что составляет приблизительно 750 миллионов леев на уровне сектора. Фермеры намерены бороться за сохранение ставки НДС 8% всеми возможными законными способами, говорится в заявлении Ассоциации Форца Фермиери Лор. Начальник управления авансовых платежей Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве АИПА Штефан Еремия помещен под предварительный арест на 30 суток. Еремия проходит по уголовному делу, возбужденному по факту извлечения выгоды из влияния. Согласно предварительным данным, он потребовал и получил от экономического агента 130 тысяч леев, утверждая, что имеет влияние на членов комиссии АИПА и может убедить их принять благоприятное решение об одобрении заявки и предоставлении запрашивания субсидии. Во время обысков у Еремии были изъяты денежные средства на общую сумму 2,5 миллиона леев. В Паланке в одном из частных хозяйств подтверждена вспышка африканской чумы свиней. В связи с этим на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям была изучена эпидемиологическая ситуация, а ответственные учреждения и службы определили действия, которые необходимо предпринять для локализации очага. Среди них проведение санитарно-ветеринарных мероприятий в пораженном хозяйстве, картирование населенного пункта и учет хозяйств, где выращивают свиней, установление защитной зоны, а также усиление профилактики, контроля и мониторинга. Утвердил новые санкции против Российской Федерации в ответ на массированные удары по Украине. Сегодня Евросоюз утвердил новые санкционные списки в отношении России, что стало ответом на недавние массированные удары по Украине. Как сообщает Eurointegration.com.ua, об этом в своем X написала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что каждая новая атака на Украину – это еще один повод для Европы усилить давление на Россию. По ее словам, в новые списки включены 5 человек, связанных с российским военнопротивником. промышленным комплексом. Поскольку российская армия застряла на поле боя, Москва еще больше усиливает кампанию террора против мирного населения, ЕС должен продолжать усиливать давление на Россию до тех пор, пока Москва не прекратит войну, подчеркнула Каллас. Напомним, Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как указано, наносит мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам. Это произошло после того, как отдельные страны по разным причинам заблокировали его принятие, последней из которых была Греция. Европа потребовала от Турции подтверждать происхождение газа. Европа потребовала от Анкары сертификаты происхождения на транзитный газ, чтобы убедиться, что он не из России, заявил министр энергетики Турции. И о погоде. Завтра, 8 августа, переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный. На севере кратковременные дожди. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 33 градуса, ночью плюс 18, плюс 23. В Кишинеу днем плюс 32 градуса, ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
5: 14 și 11 minute, revenim la zi de zi în emisie directă. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să deschidem cea de-a doua parte a emisiunii noastre de astăzi. Rămânem conectați la realitățile zilei și ale săptămânii, starea sondelor de apă din capitală și fiindcă astăzi se încheie săptămâna mondială a alăptării, vorbim despre importanța acesteia pentru sănătatea mamei și a copilului. Toate aceste subiecte utile vin după o piesă muzicală.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан провел встречу с послом Швеции Петри Лерке. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, поддержку модернизации страны, а также взаимодействие в сфере безопасности. Особое внимание было уделено энергетической ситуации в преддверии отопительного сезона 2026-2027 годов. Отмечалось, что в прошлом году Швеция выделила около 9 миллионов евро в фонд снижения энергетической уязвимости, за счет которого гражданам выплачивалась компенсация. Кроме того, обсуждались перспективы расширения экономического сотрудничества и привлечения шведских инвестиций в сферы энергетики и телекоммуникаций. Стороны подтвердили намерение продолжить совместные проекты. Государственная компания «Энергоком» сообщила, что полностью обеспечила потребности Молдовы в электроэнергии на сегодняшний день. Закуплено более 13,5 тысяч мегаватт в час. Почти 26% объема обеспечили местные возобновляемые источники. Основная часть поступит по импортным контрактам. В компании предупреждают, что ситуация на региональном рынке остается сложной, а стоимость импортной электроэнергии высокой. Это может привести к повышению тарифов. Граждан призывают экономно использовать электричество, особенно с 18.00 до 23.00 и по возможности переносить использование энергоемкой техники на другое время. В Молдове с 8 по 10 августа снова подешевеют бензин и дизельное топливо, сообщает НАРЭ. Максимальная цена бензина А95 составит 30 леев 5 банов за литр, что на 21 бан меньше, а дизельного топлива 32 лея 20 банов, дешевле на 29 банов. Снижение связано с падением мировых цен на нефть и нефтепродукты. За первую неделю августа бензин подешевел примерно на 72 бана, а дизель на 62 бана за литр. НАРЭ отмечает, что рынок остается стабильным, а временная нехватка топлива на отдельных заправках не влияет на общее обеспечение страны. Производители яблок в Молдове прогнозируют в этом году урожай около 526 тысяч тонн, что на 17,5% больше, чем в 2025 году. В ассоциации «Молдова-фрукт» отмечают, что благоприятная погода, весенние осадки и дожди в июне обеспечили достаточное количество влаги в почве. Ожидается, что большая часть яблок будет высокого качества и достигнет крупного размера. В то же время в Евросоюзе прогнозируют снижение урожая яблок примерно на 15% из-за неблагоприятных условий в ряде стран. Рост производства ожидается также в Турции, Украине и Сербии, а мировым лидером остается Китай с урожаем около 34,5 миллиона тонн. Начальник одного из управлений агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве помещен под предварительный арест на 30 суток. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, чиновник подозревается в получении 130 тысяч леев за обещание повлиять на решение комиссии по одобрению заявки на получение сельскохозяйственной субсидии. Расследование продолжается. 75-летняя жительница Кишинеу стала жертвой телефонных мошенников и потеряла около 1 миллиона леев. Злоумышленники представились сотрудниками МВД и службы информации безопасности и убедили женщину передать все свои сбережения через курьера. По данным полиции, это крупнейший из 5 случаев мошенничества, зарегистрированный за последние сутки. Правоохранители напоминают, государственные учреждения никогда не требуют по телефону деньги, банковские данные или коды безопасности. При подобных звонках необходимо сразу прекратить разговор и сообщить.